0: Най-актуални хитови данашнице. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.
1: Соби? Еси ти радио?
2: Рахо.
1: Мили?
3: Мили.

Най-вече хитове. Дома Сити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.